0: Master.
1: Семен.
0: Бейно.
2: Чё ты паришь, мне брат?
0: Dungeon. Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь.
0: Master.
2: Папа.

0: принес в кармане. А я готовлюсь к выборам. Не буду ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Hit different penetration sound.

0: наедет.
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный пригласить. От кашля помогать лечить.
2: Он anal.
4: Чищает.
5: The semen.
4: Расчищает.
0: Вкусно.
2: Fucking coming. Fucking coming.
0: Трескались.
2: Гей-парти.
4: Fucking coming.
2: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанскому, а английскому.
7: Нико Нико Дога.
6: Человек.
5: The Seaman.
6: Путешествие продолжается.
2: Oh, yeah.

0: Horny.
1: Dungeon Master.
2: Молодым, и то, что дарит он тебе.
1: 300 bucks.
2: И то, что
3: big fat cock.
2: Давно уже.
1: Your
3: ass.
1: Suck my dick.
2: Мои лучшие друзья тебе, наверное.
1: Fucking deep.

0: shit, I'm sorry.
1: Расцветный
2: бой next door.
3: Атак. Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
4: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
4: Бедненький.
3: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay.
3: Fisting your ass. Gay boy.
5: Шоколадное.
3: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum. Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
4: Gay boy.

0: año.
1: Прикас Верховного
2: Dungeon Master
1: по войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
2: войск.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party
1: против
2: мистер Аквилл,
1: победоносно завершилась. Германия полностью
3: Rip the skin.
1: Товарищи
2: Fucking slaves. Boy next door
4: Jabroni
2: Full master
5: Nico Nico Doga
3: Maggots
2: Letterhead
3: Call the boy
2: Boss of this gym.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: Coming.
1: Великой Отечественной
2: войной. Let's celebrate
1: полной победы над
2: Gay Party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: Spanking.
1: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
2: Spank.
1: Тует доблестным войскам
2: gotcha.
1: И армии. И частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим из орудий вечная слава павшим нашей Родины. Да здравствует
2: Boy next door.
1: Верховный
2: Dungeon Master
1: Советского Союза
2: Billy Harrington

0: Тестинг. Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
1: Знаю, что... Suck some dick.
0: Другим. Лучше...
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: gay website.
1: Сердце прижимает, а я мучаюсь от
0: Fisting со своей next door
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнит, да, он тебя
0: anal
1: говорит
0: Master.
1: Ты ночами
0: gay website.
1: К сердцу.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Ass we can.
3: Stick your finger in my ass.
4: Кто мечтает быть
5: Dungeon Master,
4: он очень смелый, видно тот, потому что только
5: Dungeon Master
4: полезется.
2: As we can.
4: Только смелых уважает высота, потому что в самолете
5: so
4: от винта. Yeah!

0: о чем тут говорить? Зависть ваша, ко мне вполне понятна.
1: Subject. Семен. Восприятно, но вас заглушает.

0: Между неатомных сражений началось день после
1: Кхамы.
0: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
1: Все
0: владычество.
1: Мастер.
0: Кто владеет.
1: Кей, веб-сайт.
0: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
2: вот у тебя клад,
0: Али. Звон металла, пули сабли, так идет.
1: Бой next door.
0: Повстречались. Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
0: Наш пиратский корабль.
1: Fisting anal.
2: Boy next door. Boy next door.
0: Нет. Fisting. И не coming. А я российский новый.
1: London master.
0: И не.
1: Deep fisting.
0: И не
1: coming.
0: А я российский новый.
1: London master.

0: впервой, а заверено судьбой оберегать на здешних улицах.
1: Yes.
0: А пожелай ты
1: Stick.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато рассказать.

0: казенных
1: гей отборах.
0: Все больные. Вновь дует в
1: мухе.
0: Сибирский по камере.
1: Do anal.
2: Suck some dick.

0: лишь писать. С малолетки. Мини-бар. Не будет у меня. Наступает. Мини-бар. Лишь список.
1: Just a little bit fucking anal. We'll hang around more.

0: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah.
2: Yeah.
3: Я всегда буду.
1: Снова
3: хочешь, чтобы мы
1: спойнили.
4: The spanking.

0: Swallow cup. Снова
1: таскать, называть
0: Master.
1: Я не буду
0: сать.
1: Я могу сухо не отдать.
0: Опять твоё. Эй, но.

0: Point. The spanking.
1: Я всегда буду сатик. У меня так много денег, но моих на месте.
2: We want, we want, we want, we want.

0: Dick.
1: Fuck you!
2: I ripped the skin.
3: По выжженной траве, по тонкому льду.
1: Fuck you.
4: Fisting. $300.
3: Я больше, может, не
2: rip the skin.
3: А может,
1: itself.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Сидели. Ели.
3: Семен Мастер.
2: Угощал свой.
4: Endured the lash of spanking.
3: Horny.
5: Next door.
3: This thing ain't no.
6: Semen.

0: как девчонки смолкли у воды.
1: Next door.
0: Веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть
1: веб-сайт,
0: что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота нас делают на миг счастливее и моложе.
2: Чистые
1: next door
2: застенчивые, как девчонки.

Animal Master. Богаче будто секс будет слаще. 300 fucking bucks, Animal Master. Продам будто бы с небес. Все так. Толкает. 300 fucking bucks, Animal Master.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.

0: тянется
1: Dick.
0: Как
1: bondage, gay website.
0: Я очень люблю
1: Gachi.
0: И я без
1: Gachi.
0: Я не вижу жизни
1: Gachi.
0: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
1: anal
2: вставляют
1: two bags
2: и выкачивают из
1: my ass
2: the semen. Это так
1: horny.
2: Это так
1: amazing.

0: Dickhead. А потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Да и молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда-нибудь для меня ненужной.
5: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый
3: Деккер. Деккер.
5: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им
3: дек,
5: потому что
3: оба.
5: Я не пожал им
3: дек,
5: потому что
3: фингер
5: в попе. Я не начну
3: фестинг,
5: с тобой болит. Это твои гондоны.
3: Чувствует
5: мой дек, он начинает
3: свалло кал.
5: После фингер в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
3: гей парти, чтобы
5: переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
3: Бой next door,
5: чувствует мой вайп, и он сейчас мне в едет. Видишь мою попку в
3: бандаж?
5: Я реальный
3: мастер.
5: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой
3: дек,
5: он начинает
3: свалло кал.
5: После фингер в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в
3: гей парти,
5: чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебан.
3: Бой next door, full master.
5: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в
3: бандаж
5: едет. Видишь мою попку в
3: бандаж?
5: Я реальный
3: мастер.
5: Мне плевать на натуралов, а не просто бредят. И к чему все разговоры, что
6: мне им
4: с именем
6: на обед.
7: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: мечтает быть. Очень смелый, видно, тот, потому что...
1: Dungeon Master.
0: И сам полезет.
1: In my ass.
0: Потому что только...
1: Anal.
0: Уважает.
1: Boy next door.
0: Потому что в самолете...
1: Stick your finger in my ass.

0: ты танкинация.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: мечтает быть. Очень смелый видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.
2: Я стал для таких.
3: Фу.

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканье
1: поплоут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep. Hard.

0: Bondage.
1: I'm so horny.
2: Если захочу.
1: Do anal.
2: Детка.
3: Fisting is 300.
2: Детка, я не дам тебе.
3: Latex.
2: Максимум, что это
1: дик.
2: Может быть, чуть.
4: Semen.
2: Если ты это заслужишь.
4: Fucking bitch.
1: Stick your

отправляешься на прогулку. Ты покупаешь какую-то булку. Выглядит орни и довольно сочно. Мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой же наполнитель использовать.

0: Лезет, и какая еда.
1: Amazing.
0: Конвертик перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Orny.
0: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
0: Сосочки. Мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.

0: Ow!
1: Это... Гачи-мучи.
2: Мать-то. И вот это...
1: Bondage.
2: Стоит почти
3: $300.
2: Спасибо.

0: Huh? Like embarrassing me, huh?
1: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки и головки.
5: Don't stop.

0: semen. Come.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: gay sex.
1: А мои лезут.
0: Master really turns me on.

0: dungeon.
1: Was in your thoughts?
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.
1: Из последних сил.
0: Ain't no.
1: Пробовал.
0: Lubed up.

0: finger in my ass. My ass. My ass.
1: Семена.
2: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
2: Ситуация.
1: Ass.
3: Boy next door.
2: Пойму, ты откуда взялась. Почему, почему она тебя...
0: This thing is...
2: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
1: Семена.
0: Do anal.
2: Это медленный яд.
0: Swallow my cum.

0: Finger in my ass.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как крылья, хочу тебе
3: swallow cock.
2: В твоей голове
4: fat cock.
2: Мои просто
4: boy next door.
2: Ты же знаешь,
4: this thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
4: latex cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как крылья, ну а я просто
4: у
2: меня
4: $300.
2: Макдональдс тоже
5: black.
2: Ты же знаешь,
5: black.
2: Мы не берем
3: cock
2: назад, так что наши
4: deep dark fantasy.
2: Это навсегда.
3: Anal.
2: Fuck меня каждый день.
4: Latex gloves.

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Знаю. Приехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Club.
2: Здесь. Нахрена она мне упала?

0: много, ма полна же радост.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется нажраться. Понятно?

0: fucking coming. Control master.
1: Ты не офис, страшный терминатор. Уничтожить даже так-то. Его набиты мышцы семенной залиты. Тело все его фаворита. Он готов к смертельной.

0: души и нас. И вместе собраны насте. Тут друг с другом тут бой. Борцы быстро созданы. Кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны. Кто же из них крутой? Бессмертный бой. Fucking coming. Бессмертный бой. Современный.
1: Fucking coming.
0: Нет, ты нет. Он без

Поезд тут на тренированный истории приема и наджбром глушим. Вместе собраны на секс. Но друг друга тут в этот бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Сражение разорваны, кто жизни крутой. Каждый поезд тут на тренированный истории приема и наджбром глушим. Вместе собраны на секс.

0: Я мог бы выпить
1: Семен.
0: Я мог бы
1: suck some dick.
0: Вечно
1: boy next door.

0: с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, Marty up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Sticky finger
0: у окна.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Есть Хоумастер. Брат, принц.
3: Лендорфолк.
2: Который еще больше покушен на
3: Систинг.
2: У него тоже есть гарем. Собственная огромная
3: Данжин.
2: Которая...

0: I'm sorry.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда
2: Fisting.
3: Boy next door.
1: Я бы бомжевала возле
2: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из
0: Leatherhead.
1: Если б мне платили
2: $300.
1: Каждый раз, когда

0: swallow cup.
1: Może ty to pójdziesz na...
2: Леди, я мясо, Дэйли, попробуй, я не в
0: Нордосе.
2: Любая мною Бэнки, а как же ты?
0: Master.
1: С тобой чуть-чуть не уй. Я тоже
0: suck some dick.
3: Bonded.
1: А ты
3: gay.
1: Ой, зацепил. Хочешь, я буду...
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже...
0: Horny.
1: Но я тебя...
0: Do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду...
0: Dungeon Master.
1: Warning.
0: Do anal. Do anal.

Etme ya. Dungeon Master. Fucking slave. Вот ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Dungeon Master.

0: Секс. Опять амодифицированный газ. Секс.
1: Мне говорили, там водятся...
2: Стоп!
1: Зачем, по-вашему, я научился членом? Зачем? Наебальники пассивные...
2: Well, I'm fucking coming.
1: Достиг! Я заставил... Как? Если мне нужен огонь...
2: Boy, чертник
1: Симен. Под нитром летает... Подбитый глоток... Не оставляет... Как? Тебя как... Я... Нас подводили мы... Качали мои собаки...
2: Suck some dick.
1: Как вы заебали своими эпохами...
2: Matter.
1: И нас один, мне похуй кто...
2: Make sex with your hands. We have.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Пожалуйста, не
1: Loop it up.
2: Или мне придется
1: Coming.
2: Ты, конечно, сразу

0: universal.
1: Deep.
2: Они всегда спешат туда, где...
0: Do anal.
2: Там, где они всегда...
0: Gay party. And.
3: Billy.
0: Suck some dick.
3: Stick
0: your finger.
2: Yeah! Они всегда спешат туда, где...
0: Swallow cock.
2: Там, где они всегда...
0: Gay sex.
3: And.
0: Billy.
3: Two fat cocks.
0: Stick your finger.
4: That's amazing.
5: Sorry to do it to you. We have a mother of a virus.

0: crossed ourselves off, endured the lash of the spanking. Yes, we can.
1: Баю, бай, должны все
2: Master.
1: Ночью
2: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
2: Секс
1: опять. За день мы устали
2: Fisting
1: Скажем
2: Then
1: Спокойной ночи.

0: Ехэн.
1: Ты самый большой, которого...
0: Сиси.
2: Фендор.
1: Я стану...
3: So horny.
1: Как

0: как?
1: Такой же белый и красивый, никому не отдам. И то, что
2: зачем?
1: По пояс видел и доберман. Я попробую и дойдем с тобой до... Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя не...
0: Эй, но.
2: That hurts.
1: Я буду...
0: That hurts.
1: Твоя...

0: I'm a performance artist.
1: Почему не могу избавиться от мысли о...
2: Эй, но...
1: Почему мне...

0: Шагнул по свойски, так пафосно по тройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
1: Full master.
0: В перчатке.

0: Говорят, не если
1: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Да пока наоборот.
1: Boy,
0: только черному.
1: Oh, master, fingers stick, oh,

0: мертвая змея не
1: suck dick,
2: you do anal,
0: дохлый щегол, мертвый кейк не идет играть
1: with my dick,
0: только мертвый кейк не идет играть
1: with my dick.

0: руки сложив на
1: шкаф.
0: Третий день и
1: кейп
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый кейп танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Сегодня
3: Horny.
2: С самого утра напеваю песенку про
3: Long Latex Glove. My love
1: amazing.
2: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
3: Dungeon.
2: Сворочу никогда. Не теряй. Не теряй.
3: Long Latex Glove. Loop it up. Stick in ass.
2: Все на свете
3: Fisting.
2: Ты. Если
3: fucking coming, boy,
2: на перекос, не впадай в
3: dark fantasy
2: и не spanking, в самом
3: horny
2: случае,
3: dick,
2: держи трубой и тогда
3: do anal sex,
2: все само собой, никогда не теряй, не теряй
3: long latex glove, loop it up.

0: его же радостность.
1: Сапчат!
2: Слышь!
0: Строй
2: лодку с
0: паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Длинный. Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Harrington.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
3: Никогда
2: не теряй. Не теряй.
3: Long play, catch club. Loop it up. Stick and ass.

0: later than
1: like sex. Stick your finger in my ass. Do you like
2: suck two fat cocks?
1: Fisting is $300.
3: Cylindre
1: fucking latex glove.
3: Трудился.
0: Oh.
3: И его поросшим хом скрипело.
1: Fisting.
2: Семена,
3: как живые. Но тут раздался в
1: данжен
3: секс. Кто?

0: И когда-то шли в бой, не без вас этот мир стал пустой. Знали
1: и heard.

0: Billy Harrington.
1: Alle хочет места.
2: Секс.
3: Bondage.
1: От того, что...
2: Oh, I'm fucking coming. Coming.
1: I am a dog.
2: Fuck you. Fuck you.
1: Я же
2: Bad talk. Bad cock.
3: Wee
2: Bad cock.
3: Wee.

0: Ask.
1: Бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
2: Семена.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
0: Dungeon.
1: Делать нечего там, где нет.
0: Next door.
2: Come.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые Бузулукского кабачкового университета скрестили
3: волых Jabronis.
1: И кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha.

0: взгляду.
1: Данжен Блуи.
0: Сдача тяду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: Все мои братки в
1: гей-баре.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупает. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Лопа опять.

0: say it for.
1: Ask about Billy.
0: Я мой спасливый, сосусь спасливый. Если нет,
2: Dungeon.
0: Значит нет.
2: Anal.
0: Все мои братки скейтборд. Об этом в

0: Добро пожаловать в Dungeonland. Dungeon.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставай.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу
0: dick.
1: Плачу я.

0: раз, когда
1: anal,
0: что-то
1: turns on.
0: Тебя, и ты не знаешь, как
1: That's...
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать,
1: really?
0: Услышит
1: penetration sound?
0: Как можно тише. Моя боль сильна, да кто поверит? Я знаю,
1: my calm.

0: Попытаюсь понять
1: секс
0: или даже принять
1: Finger in my ass.
0: 300 bucks. Расставаться с тобой я
1: Coming.
0: Но опять и опять попытаюсь
1: Swallow my cum.

0: Где это?
1: Лейтес.
2: А, так, пацаны.
3: As we can.
2: Такая только у меня и у Алисы.
4: Мы готовы, дети?
1: Yes.

0: на радио.
1: Приземлила ударом
2: Finger.
1: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
2: Next door.
1: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
2: Swallow semen.
1: Растоптали, вы вернули, поставили на колени. Так почему же в спать? Вы мне об этом не пели. Если это
3: Suction.

0: воздух пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут

0: В полном одиночестве ты становится
1: бандит-мастер,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко тот.

0: Паша Гайщик.
1: Гей. Бой.
0: Похоже, не хотят, похоже, не хотят. Не зря, не зря. Можно
1: фингер.
0: Припрятаться, припуститься, да не
1: путь, припуститься, да
0: не путь. Ass.
1: Семена. Бандидж.
0: Хороша, не зря поет душа.
1: Гей. Секс.
2: Даже долг.
3: Пахнет лей.
2: Неуклюже.
3: Пахнет лей.

0: año.
1: Gay website.
2: Это история, которому еще предстоит познать все тонкости. Эй, йоу!

0: Я шоколадний. Я ласковий.
1: О, мастер.
0: Я горний. На все сто. Пока здесь рулят МС. Мы вам устроим
1: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
2: Dungeon Master Man.
3: Suck this off.

0: next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: тоску по себе.
0: Finger in my ass. Next door.
1: Безымянный
0: finger in this thing ass.

0: Bad cock.
1: В размытый
0: gay website.
1: Прямо с
0: dark. Bad cock.
1: Идет бесшумный
0: хан.
1: Бегущая.
0: Start.
1: Bad cock.
0: Stick finger in ass.

0: suck some dick.
1: Мечтаю. Лай, лай, лай, сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит, будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай, лай. Ты отдал
2: Latex Club.
1: Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул
2: Boy next door.
1: Мне стукнуло 17, ты несешь какой-то
0: Shit.
1: Меня несет Лай, лай, лай, ты сади, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: Семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делаю

0: Oh yeah.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
3: Ash.
4: Игрушка.
3: Твоих
2: руках. Finger.
4: Не спутать.
3: Sad cock.
4: Никогда.

0: fucking coming.
1: Тебе так идет мой
0: fisting your ass.
1: Тебе так лицу мой
0: bondage, latex gloves.
1: И твоему новому
0: master.
1: И твоему новому
0: master.

0: Я видел беспрекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
1: дик.
0: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Bad boy next door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из теплых
0: чтобы. An ass fucking coming.

0: powerful master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
0: Sex.
3: Spanking.
2: Допоздала, делаю.
0: Sex.
2: Ударя.
4: The semen.
2: Те подслила, делаю.
0: Sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю.
0: Sex.
2: Зачем-то.
1: Suck dick. Suck dick. Suck dick.
0: What?
1: Suck dick. Suck dick. Suck dick.
2: Я купила.
0: Latex glove.
2: Пишу про запас. Вау.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прикрас. Только
0: как?
2: Один, я знаю.
0: Как?
2: Но ради вас.

0: Oh, come on.
1: Больно я. Просто замечательно.
0: Yeah.
2: Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
2: Балтика 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like

0: идет по дороге, он сегодня
1: Swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: Ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: My ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: Fingers.
0: Ну где же ваши
1: Fingers.
0: Давай
1: Stick your fingers
0: И будет
2: Fisting
1: ass.
0: Ну где же
1: Fingers.

0: some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking
1: slay. И он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: On next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
2: Fisting.
0: Ass.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же наши...
0: Fingers.
1: Давай поднимем...
0: Fingers.
1: И будем...
2: Fisting.
0: Ass.